А это «Сто сердец» и Юлиана Караулова. Ведь 100 – хорошее число. Для многих оно идеальное. Ну а сейчас о сердцах, которые очень многие вещи любят и к некоторым, по крайней мере, неровно дышат. И внезапно о стаканах граненых. Ведь у них сегодня праздник, и многие люди их до сих пор любят. Воспоминания настолько свежие и теплые, что иногда ты буквально можешь представить этот образ. И он никуда не денется, наверное, даже лет еще через 20. А может даже больше. Кто его знает, в общем, с днем с граненым стаканом вас, друзья. Пускай они будут в памяти как что-то, что напоминает о хороших днях. Ну а мы сейчас будем напоминать о том, что и этот день тоже хороший. Вместе с BTS и Dynamite.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню жульен в тарталетках. Это восхитительное блюдо, идеально подходящее для праздничного стола или как закуска на любое мероприятие. Что нам понадобится? 300 граммов куриного филе, 300 граммов шампиньонов, 12 тарталеток, 1 луковица, 100 мл 20% сливок, 100 граммов твердого сыра, 3 столовых ложки растительного масла, 1 чайная ложка пшеничной муки, по щепотке мускатного ореха, соли и молотого черного перца. Зелень по вкусу. Как готовим? Сначала подготовьте все ингредиенты для начинки. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко порубите ножом. Шампиньоны нарезаем небольшими кубиками. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем нарезанный лук и обжариваем его до прозрачности. Затем сюда же отправляем нарезанное филе. Перемешиваем и обжариваем, периодически помешивая, пока кусочки не посветлеют. Далее добавляем грибы. Перемешаем и готовим до полного испарения жидкости. Затем присыпаем содержимое сковороды пшеничной мукой. Солим, перчим и посыпаем мускатным орехом. Теперь добавляем сливки и перемешиваем до тех пор, пока начинка не загустеет. Снимаем сковороду с плиты, а получившейся начинкой заполняем тарталетки. Сыр натираем на мелкой терке и присыпаем им наши заготовки. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. Подаем, украсив свежей зеленью, при желании дополнив свежими овощами. В зависимости от размера тарталеток, это блюдо станет как отличным вариантом горячей закуски, так и элементом фуршетного стола. Как и классическая разновидность, этот жульен покоряет гармоничным сочетанием ароматных грибов, сытной курицы, пикантного сыра и нежнейшего сливочного соуса. Только здесь эта гармония вкусов дополняется песочной тарталеткой. Приятного аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

150 километрах от села Кипервеем расположился Анюйский вулкан, который потух каких-то несколько тысяч лет назад. Застывшие лавовые потоки тянутся на 60 километров от жерла вулкана. Жители Кипервеема могут слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Конечно же, обидно. Hello, the sun is up where you are. Ну а мы скажем спасибо за такой вот именно что вайбовый предвечерний трек, который смог сопровождать нас на протяжении аж 3 минут. Ну а дальше лучше, больше и интереснее. Нет приветов, но зато есть воздушный сарафан Джонни и Калинка от Мирави, которая не такая клюквенная, но все еще довольно интересная. Magic Call тоже будет. Ну а после услышимся вечером, после выпуска новостей уже на чукотском языке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттик. Почем тешкатка погасти? На нам нашаулся эм Анна Григорьевна. Анадырский муниципальный округ, Кеплит Кушин, нет, Ольшкин, Кажетий орган. Мотен ошетко кремик сирчейвышин от комиссии, аж от мангеткен нерах парош ванветы. Гатвашин от хоран ред предприятия к Марковский, Ваежский, имени первого ревкома Чукотки, база к Северная, Афонькинан к Амангарганина, агетат кош ак энмувеемок. Гакашетий ошин от нрокшеккен орайш от Кашетиотин мауш от гешейвышин от намнамат коута анка ракалты гесеекешин от мексит тумгат намнамкенат анко акватыс атагишин от бригадалты транкет онгатын. Аван кашетий орган рамгонгат коже неделя кышкинкен ngрок парушкау кан мать эшкетагнепы. Мурыгнутык атыңас рош кышын майнаушын ат мыкын ктуркина кышкынкен процентагды правительство и попыңыштешіркыт. Мутингевек гарош кышын майнаушын ат мыкын нер амышын кшеккенак тоннак. Нымка кинаты генменге ушын ат агурцы. Мышын кшеккен мынгыткен нер ақпарош апраттоннат. Мыкын кшеккенак тоннак репрышын ат помидортенг амышынген тоннат генменге ушын ат вытош кыште. Армайнай вьете рвишит куркнет, анк амрош каште, нышкинет варатен мексерен вете, кашет куралтен к амкньюралте, мургнутек не мексерет кнет, нрок майнга мексерен вот, минк ненменге уркнет нас рош каште, в энг кнк амбилибинук. Энгак неретейкэнгэнэт нэмэ кош турэш эн панг эунгто ванвэн. Энмэс гамгошэнэт мексирэта краватьгрэк отке вэшэт курак метро каса. Информагентство и пачукотка пангэштэшэркэт. Энмэс генрульштэшин нкэкин сит ваш эн вак отваянвэн. Гатын асы ёшхэма. Нк ран тэньмаунгэт пашвэнтэ тайкэё шэнг пэраш эн грошмакэр атвангэт вак осхэ ёшхэт нк ам ун пэт Экешет. Миксиш рандемен аунгатамаш огрошмак ваш от янангат агтасхетен кам сэмсэкен тэшэс анвэшэн вэн. Миксите пашиткош каштэн утин гивик. Танкаунга ргэта гэтишлин от кэшкэнкэн нирах парош миллион от мангат кшэкэн тысяч тэмани. Танкэн ван вэн нэш унэт намат ваш ав энкин кашэти оргама рэну трэшэн от миксир тэнмас ыгэд формирование комфортной городской среды. Гуврешек Гергаван Ванташин Ренмекешекеш районный кенсуток Ренмекешекеш кетейкешин кет онво марау кшауш гилиуш ан майнг марак пургак. Николай Карпов уретешин 1921 гивек кешит куплит кук шгене вот гешин мараун вете гешкашин мараун вете ниресе гандак васаушин ягташ магине перешин Ордената Красной Звезды, ам медаль это армаштатерген. Марау плиткок емек сирешин гуврешкин от фампанвак, анг ам 1965 гивек, ен эшин пашем тэшэш о суток. Аннин наматваш а гуврешек вайманеты накет оуган пашингэш ан, менгин гэкит паш эшин марауанвак, анг ам намнамкен варгак. Муткетэв накэт эс ата ушк твитаунетым.
2: Радио «Пурга».

0: Мэри Краймбрери. Ты помнишь, если помнишь, то ты молодец. Хорошая память – это важно. Ну а в нашем случае, надеюсь, никто не забыл, что это пятница. Ведь это довольно просто забыть. Особенно, когда конец недели. День-то приятный, но вот устать все уже успели давным-давно. Но я напомню, что не только пятница, но тем более наступил вечер. Вечер пятницы – излюбленное время. Ну а я также вместе с тем напомню, музыка не будет никуда уходить. Бывает, берет перерывы на поболтать со мной, например, ну а после, как вот и сейчас, держи Диму Билана с точно такой же песней «Держи».
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте поляризации группы, когда обсуждение в компании только усиливает изначальные мнения каждого участника. Вы с друзьями обсуждаете новый фильм. Сначала вы думаете, что он просто средний, но друг говорит, что фильм ужасен. Другой добавляет, что режиссер вообще не умеет снимать, а через 10 минут вы уже уверены – это худшее кино в истории. Или вы немного сомневаетесь в покупке новой машины. Коллеги в рабочем чате начинают хвалить эту модель. Через час бурных обсуждений вы уже готовы бежать в автосалон и брать кредит. Мозг здесь не поддается давлению, он ищет подтверждение своей правоты. В группе мы слышим только те аргументы, которые

0: ты мимо нас. Но мимо нас много что может пролететь. И, возможно, уже пролетело, друзья. Наверное, у каждого так в жизни есть. И некоторые вещи мы не заметим, даже если будем пытаться к этому готовиться. Но вот что точно не пролетит мимо, так это праздники 11 сентября. Ведь день уже здесь, он пока еще не закончился. И вполне себе можно праздновать не только день рождения краденого стакана, но и, конечно, праздник ласкового обращения. А как же обращаться ласково? Ну, уменьшительно ласкательное многим не нравится. Но если вы наедине с любимым человеком, то почему бы и нет? А может быть, вы уже отпраздновали, просто сами того не заметили. Ведь многие вещи входят в привычку, и это вполне нормально. Ну а мы скажем вам, относитесь друг к другу еще лучше, чем раньше, хотя бы сегодня.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Когда мы слышим слово «ледник», перед глазами возникает картина сверкающих белых массивов, медленно сползающих со склонов гор. Но что, если я вам скажу, что есть ледники, состоящие не изо льда, а из соли? И они вообще не тают, а наоборот, растут словно застывшие вулканы. Но как же такое возможно и где можно увидеть это редкое природное явление? Соляные ледники – это удивительные геологические образования, которые напоминают горные массивы. Они возникают в местах, где глубоко под землей находятся древние пласты соли, оставшиеся после высохших морей. Под давлением вылеживших пород соли начинает медленно подниматься вверх, ведь ее плотность ниже, чем у окружающих осадочных пород. Со временем она прорывается на поверхность, формируя необычные застывшие соляные потоки, которые напоминают языки лавы. Но в отличие от вулканов, этот процесс идет невероятно медленно. Да что-то медленно, миллионы лет.
1: Территория.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Ну а приснится что угодно могло в любой абсолютно момент, и это нормально. Жень Трофимов, комната культуры, отпускаю о способности уметь это делать и иногда о необходимости подумать, зачем это происходит и что иногда стоит все-таки начать. А особенно, когда дело касается того, что надо оставить позади. И не всегда речь о людях. Иногда это могут быть занятия, пути, ну или отношение к изюму. Ведь иногда его можно полюбить. Многие так уже делали, и вроде как понравилось. А ненависть к этому замечательному кушанью они всегда оставляют там, где уже никто не будет проверять.

у подножия и на вершине, с незапамятных дней и поныне. Мне дорога.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В проведении устраняют последствия ветра и затяжных дождей. Штормовой ветер и продолжительный дождь повредили несколько объектов в муниципальном округе. Как сообщили местные власти, на трассе к аэропорту размыло полотно. Ливневая система не справилась с потоком воды. Рабочие укрепляют участок, чтобы снизить напор. Выезд за пределы поселка Проведения из села Новая Чаплина пока ограничен. Между школой и жилым домом обрушилась подпорная стена высотой 3 метра. Длина разрушенного участка составила 24 метра. Территорию огородили, людям и машинам запретили приближаться к опасному месту. В многоквартирных зданиях появились протечки. Ремонт крыш и фасадов начнут, когда улучшится погода. Для оценки ущерба создана комиссия. Специалисты проведут обходы, осмотрят пострадавшие здания и инфраструктуру, а затем составят список восстановительных работ. Пространство с символом сердца создадут в центре Анадыря. Строители уже приступили к обновлению площадки на улице Отки возле магазина метро. Как сообщает информагентство «Чукотка», с территории уже почти убрали старую бетонную клумбу, облицованную камнем. На ее месте подготовят ровные основания и установят арт-объект – две руки, сложенные в форме сердца. Вокруг появятся скамейки и 4 энергосберегающих фонаря. Проект предусматривает ремонт не только самой площадки. Рабочие заменят бордюры и изоляцию теплотрассы, обновят подпорную стенку и приведут в порядок расположенный рядом теплый павильон. Закончить благоустройство должны до конца этого года. Стоимость работ превышает 17 миллионов 200 тысяч рублей. Напомню, проект стал победителем городского голосования, которое прошло в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Два человека погибли при ночной атаке беспилотников в Тульской области. Как пишет ТАСС, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели 2 и ранении еще 3 человек в результате атаки. За минувшую ночь в небе над областью подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотников. В регионе до сих пор сохраняется опасность атаки дронов, отметил губернатор. В России официально запущена связь 5G. Об этом сообщили в Минцифры. На первом этапе коммерческие сети 5-го поколения заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. В Москве, Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге сети запустили все 4 оператора. Также 5G заработал в Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Уфе и Ярославле. Все пользователи получат доступ к 5G в ближайшее время. Прорабатывается запуск технологий еще в 50 городах до конца этого года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%, сообщили в Минцифры. И в завершении выпуска: в России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Это следует из утвержденного правительством России документа, пишет ТАСС. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах, а также в МФЦ, в учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и даже на предприятиях. Цель – адаптировать человека к актуальным цифровым рискам, среди которых мошенничество, утечки данных, взломы, фейки, интернет-травля, онлайн-вербовка – обычное дело. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: опять и кайфую. Кайфовать можно, кайфовать даже нужно. И желательно это делать всем, ведь в предвыходное время для этого самое то, наверное, момент подходящий. Лучше только на самих выходных. И, кстати, друзья, на выходных, и даже сегодня, начиная с 10 часов, на Пруге будет возможность потанцевать, немного подвигаться, может, позвать друзей под это действо. Ведь танцы на Пруге, напоминаю, будут и будут долго.
1: Вот и лето прошло. Радио Пурга.

вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как это часто бывает, перед походом на маникюр мы просматриваем десятки фотографий в интернете, выбирая подходящий дизайн ногтей. И в кресло к мастеру садимся с четким представлением о том, какими будут длина, форма и цвет ноготков. Для кого стараемся? Для собственного эстетического удовольствия и, конечно же, для мужчин. Но вот они-то как раз могут наши старания и не оценить. А все потому, что наш маникюр их порой откровенно раздражает. Например, если в офисе у коллеги ногти покрыты очень ярким кричащим лаком, то в деловой обстановке это выглядит крайне неуместно. А заостренные ногти, по признанию мужчин, их и вовсе пугают. А ну как барышня ненароком поцарапает. Так что, девушки, миф о том, что мужчины считают острые ногти сексуальными, давно развенчан. Белые ногти – тоже спорный дизайн. Мы уверены, что белоснежный лак выгодно оттенит загорелую кожу. А один мой знакомый как-то признался, что такой маникюр вызывает у него лишь одну ассоциацию со школьным корректором для исправления ошибок. Главная заповедь красивой кожи у нас уже буквально навязла на зубах, и тем не менее я ее повторю – пейте чистую воду. Мы, конечно, помним, что организм на 80% состоит из воды, а морщины как раз провоцируют сухость кожи, так что увлажняйте ее изнутри. Каждый час-два выпивайте стаканчик воды, организм будет только рад. Кроме того, подключите к делу увлажняющие и удерживающие влагу кремы и приучите себя правильно умываться. Хотите долгие годы оставаться молодой? Откажитесь от мыла и водопроводной воды, которая обычно слишком жесткая. Пользуясь всеми этими благами цивилизации, мы только увеличиваем число морщинок, а кожа становится суше и суше. Лучшая альтернатива – минералка. Особенно она подойдет для жирной и пористой кожи. Если купили газированную, дайте ей постоять немного в открытом виде. Так из воды улетучится углекислота, которая, как и мыло, раздражает кожный покров.
0: Территория женщин.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на сцену, а танцоры двигаются так медленно, что кажется, будто время остановилось. Каждый взмах руки длится целую минуту. Каждый прыжок растягивается на десятки секунд. Это не видеоэффект и не замедленная съемка. Это живое выступление. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Кисленко, сегодня про танцоров, которые выступают в замедленном времени. Речь о реальном направлении в современной хореографии, которое называют «слоу-моушен танцем». Артисты тренируются годами, чтобы контролировать каждую мышцу и двигаться с неестественной, но завораживающей плавностью. В Париже театральная группа ставит целые спектакли, где действие разворачивается в 10 раз медленнее обычной жизни. Зрители видят, как медленно падает капля пота или как постепенно напрягается мышца перед сложным элементом. В Токио перформансы в замедленном темпе проходят в полной тишине, чтобы публика слышала только скрип пола и ровное дыхание артиста. И да, такие выступления требуют невероятной подготовки. Танцоры учатся дышать так, чтобы грудь не вздымалась резко. Они тренируют баланс, чтобы замирать в неудобных позах на несколько минут, а каждый жест рассчитывается до миллиметра, чтобы не сбить общий ритм группы. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали сделать одно движение за целую минуту? Или боитесь, что уснете на полпути?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Ну а что может рассказать тишина? На самом деле, довольно многое. Владимир Пресняков неспроста об этом спел целую песню. Но на самом деле надо уметь вслушиваться в тишину. И даже если ты особо ничего не услышишь, такое тоже бывает, словить некий джем, ну или состояние расслабления. Ну а в случае чего, просто освободить голову от лишнего шума, который потом может помешать. Ведь прямо сейчас уже пиковая точка вечера пятницы, которую можно использовать на все 100. Ну а чем эти 100 заполнять, думайте сами. Я пожелаю удачи и скажу отличных выходных.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Предварительное голосование в Анадырском муниципальном округе завершено. На этой неделе избирательная комиссия отработала в 12 точках на территории так называемого Марковского куста. Этот трехдневный тур охватил сельхозпредприятия Марковский, Воежское, имени первого ревкома Чукотки, базы Серная и Афонькина, а также метеорологическую станцию НМУВЕ. В общей сложности своим правом выбора воспользовались 60 человек. В итоге все нужные бригады обнаружили, и оленеводы сделали свой выбор. Мемориальную табличку в честь фронтовика открыли в Провидении. Торжественная церемония прошла накануне в районном суде. Как сообщили в муниципалитете, табличка посвящена участнику Великой Отечественной войны, жителю поселка Провидение. Николай Карпов родился в 1921 году, окончил Ярославское пехотное училище и сразу ушел на фронт. За мужество награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. После войны работал в морском порту поселка. В 1965 году стал народным заседателем суда Провиденского муниципального округа. Мероприятие прошло в рамках акции «Память поколений. Пульс времен». Пространство с символом сердца создадут в центре Анадыря. Строители уже приступили к обновлению площадки на улице Отки возле магазина метро. С территории уже почти убрали старую бетонную клумбу, облицованную камнем. На ее месте подготовят ровные основания, установят арт-объект – две руки, сложенные в форме сердца. Вокруг появятся скамейки и 4 энергосберегающих фонаря. Рабочие также заменят бордюры, изоляцию теплотрассы, обновят подпорную стенку и приведут в порядок расположенный рядом теплый павильон. Закончить благоустройство должны до конца этого года. Стоимость работ превышает 17 миллионов 200 тысяч рублей. В почтовом управлении Чукотки назначен новый руководитель. Алексей Белокопытов будет отвечать за работу отделения и доступность услуг для жителей округа. Одной из главных задач он считает более тесное взаимодействие филиала с другими подразделениями Почты России. Это должно помочь быстрее решать вопросы, которые возникают из-за больших расстояний, сложной логистики и сурового климата. В центре внимания останутся и социальные функции почты, особенно важные для небольших и удаленных населенных пунктов. На Чукотке впервые определили лучший управляющий совет образовательной организации. Накануне состоялось торжественное награждение участников регионального конкурса. На победу претендовали 11 команд из Анадыря, Анадырского муниципального округа и Чукотского района. Эксперты оценивали работу совета в двух категориях – среди дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций. Победителями первой степени и обладателями 1 миллиона рублей стали детский сад «Олененок» Силатовой ВАМ и Анадырская школа номер 1. Они представят Чукотку на федеральном этапе в Москве, который пройдет 26 ноября. И в завершении выпуска: на горе Михаила теперь можно покататься на байках. В центре активного отдыха в тестовом режиме заработал прокат эндуро-мотоциклов. Он доступен как новичкам, так и опытным гонщикам. Главное условие – возраст, старше 14 лет. Сейчас в автопарке представлены 9 байков, и для каждого любителя экстрима транспорт подбирают в зависимости от параметров. Также их обеспечивают защитной экипировкой. Прокат будет работать, пока не появится снег. А в следующем сезоне появятся и байки для более юных любителей активного отдыха. И на сегодня это все новости. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами до завтра.

Минутка здоровья. Почему после 30 сложнее худеть? Обычно все списывают на замедлившийся метаболизм, но исследования показывают, после 30 обмен веществ не обрушивается. У взрослых примерно с 20 до 60 лет энергозатраты остаются довольно стабильными, если учитывать массу и состав тела. Заметное возрастное снижение начинается гораздо позже. Так почему вес все-таки начинает набираться легче? После 30 часто меняется не метаболизм, а жизнь. Меньше ходим и больше сидим, хуже спим, чаще едим на стрессе, появляется больше алкоголя, доставок и незаметных перекусов, постепенно уменьшается мышечная масса, особенно без силовых нагрузок. А мышцы расходуют энергию даже в покое. Чем их меньше, тем ниже общие энергозатраты и тем легче привычный рацион превращается в небольшой избыток калорий. А вот потеря мышечной массы действительно может начинаться уже после 30, но физическая активность заметна.

0: Знаете ли вы?
1: Змеиный яд вырабатывается специальными железами, расположенными позади глаз. Главным образом он состоит из белков, аминокислот, жирных кислот и ферментов.
0: Теперь буду знать.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Ученые предложили амбициозный план по спасению Земли после гибели Солнца. Даже после того, как цикл существования Солнца подойдет к концу, Земля имеет шансы сохранить условия для жизни. Британские ученые предложили амбициозный проект в области космической инженерии, который, согласно их вычислениям, позволит поддерживать обитаемость нашей планеты на протяжении квадриллионов лет. Эксперты проанализировали 7 ключевых факторов, способных погубить жизнь на Земле. В этот список вошли внутренние процессы планеты, остановка тектоники плит, изменение скорости вращения и испарение водоемов, а также внешние космические опасности, усиление светимости Солнца, его последующая трансформация в красного гиганта, риск столкновения с астероидами и другие угрозы извне для всей нашей системы. Чтобы спасти планету, исследователи предлагают постепенно увеличивать расстояние между Землей и Солнцем. Один из способов предполагает использование астероидов для серии гравитационных маневров, которые плавно оттолкнут орбиту Земли дальше. Более щадящим методом считается получение кислорода из недр Юпитера. Так, направленный поток этих частиц смог бы придать планете нужный импульс, исключив при этом риск опасного соседства с массивными космическими объектами. Авторы исследования также допускают, что регулировать земной климат и поддерживать работу недр планеты можно будет за счет внешней космической инфраструктуры и добычи ресурсов в космосе. Такие технические решения выглядят более осуществимыми, чем межзвездная колонизация. На данный момент предложенная концепция является чисто теоретической и не рассматривается как план для немедленного воплощения.
0: «Не учи ученого».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Белое белье потеряло былую белизну? Не спешите использовать агрессивные отбеливатели. И есть старинный, но очень эффективный способ вернуть тканям белоснежный вид. Возьмите 2 столовые ложки сухого горчичного порошка и залейте его крутым кипятком в подходящей емкости. Оставьте раствор настаиваться на 15-20 минут для активации. Затем процедите получившуюся жидкость, чтобы отделить крупинки. Добавьте в теплый отвар немного хозяйственного мыла. Опустите в раствор потемневшие вещи на 2-3 часа для замачивания. После этого смело отправляйте белье в стиральную машину. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грустить. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

a bitch. If you wanna be rich, you've got to be a bitch. I said rich.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

со мной, когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
0: Территория мужчин.
1: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ снова полностью разгладить галстук – повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Тим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая Тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
2: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
2: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет.

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Бывают такие дни, когда бегать по магазинам за продуктами, ну, совершенно некогда. Но при этом кормить семью нужно. Чтобы это не стало для вас проблемой, предлагаю ввести в привычку делать заготовки на такие случаи. Сегодня делаем полуфабрикаты из мяса и птицы в разных маринадах. Первый вариант – это баранина в гранатовом соусе. Для него возьмем 1 кг мякоти баранины, ее можно заменить говядиной или олениной, 100 мл гранатового сиропа, 1 гранат, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки зерновой горчицы и 2 столовых ложки 9% уксуса. Второй вариант заготовки – это куриное филе, маринованное с чесноком и зеленью. Для него нам понадобится 1 кг куриного филе, 1 пучок петрушки, 1 третья пучка кинзы, 4 веточки орегано можно заменить сухим, 3 зубчика измельченного чеснока, 1 четвертая стакана красного винного уксуса и 3 столовых ложки оливкового масла. И третий вариант быстрого ужина – куриные голени в йогуртовом маринаде. Что нужно? 1 кг голеней, 300 граммов натурального йогурта, 3 столовых ложки лимонного сока и 1 столовая ложка цедры лимона. Ингредиенты на столе, теперь приступаем к заготовкам. Все составляющие для каждого маринада смешиваем и объединяем с мясом. Перекладываем в пакеты и вакуумируем. Если нужного прибора у вас не имеется, не страшно, хранить заготовки можно в обычных целлофановых пакетах или в контейнерах. Главное, чтобы места в морозилке хватало. Вот и все, времени минимум, а целых 3 ужина уже у вас под рукой на случай нехватки времени или неожиданного прихода гостей. С вами была Екатерина Трегуб, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Бьюсь о заклад, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные дела на потом. Представьте, что кто-то тихо напоминает вам «Помни о смерти! Помни о смерти!» Звучит, конечно, жутковато, но на самом деле это древнее философское напоминание может быть куда более полезным, чем кажется. Итак, слово «memento mori» вы наверняка слышали. Это латинская фраза, которая буквально переводится как «помни о смерти». Ее использовали в Древнем Риме. Специальный человек нашептывал эти слова во время триумфальной процессии победителю, напоминая ему, что он смертен, как и другие. Это должно было удерживать человека от гордыни и напоминать, что богатство, слава и власть – лишь временные вещи. Фактически, современная психология находит в этой практике рациональное зерно. Сознание конечности жизни помогает людям ставить реальные цели, принимать важные решения и не откладывать счастливые моменты на будущее.
0: Территория фактов.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Подчас модные тренды вызывают у нас сплошное недоумение. Можно ли найти им применение вне подиума? Можно ли в обычной жизни носить меховые шлепанцы, прозрачные юбки поверх мини-шортов и смешные плюшевые куртки? Как же здорово, что в этом сезоне дизайнеры обратили внимание на весьма практичный трикотаж. Теплые и уютные обновки придутся в наших погодных условиях весьма кстати. Одно из самых актуальных сочетаний – грубая шерсть и кружево. К легкой кружевной юбке достаточно подобрать шерстяной свитер, кроссовки и теплое пальто оверсайз. И непогода станет раздражать гораздо меньше. А еще среди осенне-зимних трендов был замечен комбинезон из тонкого трикотажа. Добавляем к нему футболку в полоску, шейный платок и комфортную обувь. Или же сыграем наоборот. Наденем под легкий шелковый комбинезон трикотажную водолазку. К российской погоде этот образ довольно легко приспосабливается. Удобные ботинки до щиколотки и опять же длинное пальто или дубленка. Очень много копий было сломано в споре о том, кто на самом деле совершеннее, мужчины или женщины. Как хорошо, что в копилке прекрасной половины человечества немало баллов. К примеру, исследователи из Британии установили, что женский иммунитет намного крепче мужского. Да, мы примерно в полтора раза устойчивее к разным инфекциям, начиная от банального насморка. Главная причина явления кроется в том, говорят британцы, что задача женщины – продолжение рода, и никакой микроб не должен этому помешать. Не все так однозначно и в вопросах интеллекта. Общепринято можно считать тот факт, что логика лучше развита у мужчин. Но вот австрийские ученые добавили в эту бочку меда свою ложечку дегтя. Оказывается, мозг сильного пола снабжается кровью на 12% хуже, а значит, изнашивается быстрее. Как следствие, старушки соображают лучше старичков. Территория женщин.

0: Радио Пурга.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

0: знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

шла. Звездной поступью царицы. Слов и чьи.

Москву, остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: А знаете ли вы, что для смыва в туалете можно тратить значительно меньше воды, чем вмещает ваш бачок? Чтобы сэкономить и воду, и деньги, просто положите в сливной бачок кирпич. Он вытеснит часть воды, сократив объем каждого смыва. Важно, кирпич в воде со временем крошится. Это грозит засорами или поломкой бачка. Поэтому либо плотно оберните кирпич в несколько слоев полиэтилена, либо замените его пластиковой бутылкой, наполненной водой или песком. Так вы сохраните эффективность и избежите проблем.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета, а белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Давно уже не является секретом то, что во все времена многие представители власти пытались наколоть вышестоящих чиновников.
3: И Франция в этом не была исключением.
4: Вот ну и король у нас, а! Ну черта с два его проведешь!
5: Да не то слово. Я тут недавно хотел под предлогом повышения уровня экономики парочку миллиончиков налево пустить. Не получилось, ну. Все документы досконально изучил, все проверил. Чуть было по шее от него не получил.
4: Ты по шее! Один ваш предшественник, понимаете, за такие делишки головы лишился.
5: Мама, так что же делать-то? Как зарабатывать на хлеб насущный?
2: Ждать, дорогой мой. Ждать,
4: еще раз, если батенька, ждать.
3: И только 12 сентября 879 года мечта многих придворных мошенников сбылась.
2: В этот день королем Франции стал Карл III. Уровень коррупции и казнократства при нем повысился, а за излишнюю доверчивость современники прозвали его «простоватый».
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
6: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1.5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам, в небо.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей морковки.

0: моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
1: Сели, поели!

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Снег для нас не диковинка, но сегодня я расскажу вам о месте, где он превращается в настоящее волшебство. Это Шерегеш, горнолыжная столица Сибири и сердце горной Шории на юге Кузбасса.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Гора Зеленая покрывается снегом уже в ноябре и не снимает этот наряд до мая. А на вершинах Мустага и Кургана белые пятна не тают даже в июльскую жару. Мустаг у шорцев, коренного народа этих мест, считается священной горой. Панорамы здесь такие, что невольно замираешь.
2: Неизвестные земли.
1: Зимой в Шерегеше раздолье и для новичков, и для профессионалов. А если лыжи вам не по душе, добро пожаловать в Хаски парк. Представьте, 8, а то и 10 пушистых ездовых собак мчат нарты по лесной трассе со скоростью до 35 км в час. Такой восторг испытывают и дети, и взрослые.
2: Еду, куда хочу.
1: А еще здесь можно отправиться на дог-трекинг. Подъем в гору в паре с четвероногим другом. На вас наденут специальный пояс, на собаку шлейку, а рядом будет идти инструктор. Только не забывайте отдавать команды хвостатому напарнику.
2: Следующая локация.
1: Есть в Шерегеше и место с говорящим названием – Оленигеш. На оленей ферме можно погладить оленей, рыжего лиса Григория и белоснежного самоеда Умку. А потом согреться в юрте горячим чаем и послушать истории оленеводов.
2: Путешествие без преград.
1: Что нужно после целого дня на морозе? Конечно, расслабиться в спа. Кедровая сауна, нежный хамам, гидромассаж с видом на горы и чай с таежными травами быстро вернут вам силы. И обязательно загляните в ресторан «Каритшал». Он находится на высоте 1270 метров. Здесь вам предложат строганину, блюда из дичи и десерты с сибирскими ягодами. А из окон открывается панорама, от которой невозможно отвести взгляд.
2: Открываем новый горизонт.
1: Летом Шерегеш раскрывается с другой стороны. Работают подъемники, в прокате выдают велосипеды, а пешие маршруты ведут к снежникам, настоящему снегу посреди июля. По таежной реке Мрасу курсируют лодки и катамараны. Хотите, гребите сами, хотите, просто любуйтесь пейзажами и погружайтесь в таежный дзен. А самых смелых ждет полет на параплане с вершины горы Зеленой. 10 минут над горами, и мурашки по коже гарантированы.
2: Смотрим на карту.
1: Удобнее всего добираться через Новокузнецк. Оттуда до курорта можно доехать на электричке «Шерегеш-экспресс», а также на автобусе или машине. 3,5 часа, и вы на месте.
2: Напоследок.
1: Зимой возьмите термобелье, шерстяные носки и балаклаву. Морозы здесь достигают 30 градусов. Телефон держите во внутреннем кармане и возьмите с собой внешний аккумулятор. На морозе гаджеты разряжаются мгновенно. А из гостинцев привезите близким кедровые орешки, мед, варенье из северных ягод или пуховый платок. Так что собирайтесь, выбирайте сезон, формат, и пусть поездка будет в удовольствие.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда вы добавляете авокадо в салат или просто намазываете его на хлебец, вот как, например, это делаю я, то думаете ли вы на самом деле, является это плодом или фруктом? А может быть овощем или вообще чем-нибудь другим? Его мягкая текстура, нежный вкус и универсальность в кулинарии сделали авокадо любимцем миллионов людей. Но как правильно классифицировать этот загадочный продукт? С точки зрения ботаники, авокадо – это ягода. Хотя мы привыкли ассоциировать ягоды с чем-то сладким, например, клубникой, малиной, ботаническое определение не привязано ко вкусу. Ягодой считается плод, который развивается из одного цветка и содержит одно или несколько семян, окруженных сочной мякотью. Авокадо идеально соответствует этому описанию. В его центре находится крупное семя, а вокруг питательная и маслянистая мякоть.
0: Территория фактов.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Что если после даже конца времен вас ждет какой-то лимбо с четырехлетним путешествием к месту вечного покоя, а вашим проводником станет скелет в костюме, который работает обычным турагентом? В студии Борис Медведев, и сейчас о том, что все еще может вас удивить и скрасить не один вечер.
2: Киберминутка.
1: Сегодня достаем с полки игру, которая смешала нуар, мексиканскую эстетику, черный юмор и классические приключения. И получила совершенно неповторимый результат. Это Грим Фантанго. Вы играете за Мэнни Калаверу, сотрудника департамента загробия. Его работа — продавать душам билеты в путешествие к месту вечного покоя. Но с одной из таких душ все идет совсем не по плану. Ну и дальше начинается настоящее приключение. Вы исследуете локацию, разговариваете с персонажами, собираете предметы, решаете головоломки. Причем иногда решение нужно буквально выстраивать по кусочкам. Найти нужный предмет, понять, чем его использовать и догадаться, как все это связано с окружающим миром. Но главная фишка даже не отдельные загадки. Это атмосфера. Вместо привычного фэнтезийного загробного мира здесь огромный город мертвых, где скелеты ходят в костюмах 40-х годов, работают в офисах, ездят на машинах и ведут себя так, будто бы ничего необычного вообще не происходит. Все это смешано с детективом, криминальным нуаром и мексиканскими мотивами, разумеется. И именно сочетание историй, персонажей, юмора и визуального стиля превратило Грим Фанданго в культовую приключенческую игру. Оригинал 1998 года получил на Metacritic впечатляющие 94 балла из 100, что явно много. А в 2015 году вышла обновленная версия для современных платформ. Так что если хочется не очередной боевик или RPG, то смело смотрим в сторону Грим Фанданго для игроков старше 16 лет. Вот мы и вернулись из игрового архива. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Несколько лет назад татуаж бровей входил в число крайне популярных процедур. Но потом женщины наконец-то поняли, насколько неестественно это выглядит. И тогда бьюти-индустрия услужливо предложила новый вариант оформления бровей – микроблейдинг. Если татуаж смотрится на лице как рисунок, то микроблейдинг практически имитирует естественные брови. Выполняется он при помощи сверхтонкой насадки, которая прорисовывает отдельно каждый волосок. В итоге результат выглядит максимально эстетично. Надо сказать, что современные машинки для микроблейдинга не вибрируют, поэтому меньше раздражают кожу. Косметологи уверяют, что буквально сразу после процедуры можно идти на работу или на свидание. Конечно, чтобы все закончилось именно так, придется потратить время на поиски хорошего мастера. Помните, высококвалифицированный специалист владеет не только техникой микроблейдинга, но и искусством мейкапа, ведь именно ему предстоит подобрать и форму бровей, и их цвет. Шведские медики пришли к выводу, что кожа женщин в полтора раза чувствительнее, чем у мужчин. Именно поэтому мы так любим поглаживания и объятия. А мужчинам получается физиологически не понять того удовольствия, которое получает женщина от нежных прикосновений. Кроме того, подержав предмет в руках, дамы могут описать на 20% больше его характеристик, чем представители сильного пола. Ну а специалисты из университета Окленда экспериментально доказали, что женщины обладают еще и более развитым по сравнению с мужчинами обонянием. Опросив более 300 человек обоих полов, они выяснили, что порядка 60% дам в отсутствии спутников жизни ощущают следы их запаха. Более того, 20% женщин позволяют себе маленькие слабости, спят в одежде любимых, чтобы хоть как-то скоротать одиночество. Среди мужчин таковых не нашлось.
0: Территория женщин.